0: Алло. Ларису Ивановну хочу.
1: Рубики-чан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
2: Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь.